0: Сөзіне жауапты микрофонына мығым. Әніс радиосы.
1: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, ребятушки, все ли пережили 1 сентября? Вот этот вот важный день знаний и момент перехода из осени в лето.
0: Ну, мы с тобой, судя по тому, что уже на работе, пережили.
1: А ты знаешь, у дискотеки «Аварии» есть старая добрая песня. Да, некуда деваться.
0: Некуда деваться.
1: Вот так и мы с тобой. Куда мы денемся с утреннего шоу «Беш» на радио НС? И каждое утро, каждый будний день мы здесь с вами.
0: Да-да-да. И сегодня мы тоже пришли не просто так, не с пустыми руками. У нас много чего интересного для вас есть. Крутые подарки, много классной и полезной информации. Ну и музыка. Куда же без нее?
1: Конечно. Ну и, кстати, билеты сегодня у нас будут, ну так, спойлерну немножечко, на очень крутой концерт.
0: Да.
1: Очень крутой концерт, ребят, поэтому не пропустите. Сегодня сейчас спою, тем более все скучали по вокалу. Судя по сообщениям, мы в телеграм-канале Радио НС.
0: Мы видели слезные сообщения, когда мы будем петь. Мы что, не будем петь? Будем, друзья.
1: Мы будем и петь, и слушать классную музыку, и, конечно же, смотреть нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Нас там уже показывают.
0: Мы вам машем, друзья. Где вот, вот в эту камеру. И начинаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Шоу «Беш» на радио НС.

0: Ну и, конечно же, утром мы начинаем с крутого настроя. Это крутая рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем классные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну а самое основное действие, как обычно, за вами. Переходите в наш телеграм-канал Радио НС. Там появляется и песня, которую можно себе скачать, и голосовалка, и, конечно же, хэштег месяца сентябрь 2026. Переходите по нему, найдете все песни, которые успели послушать в новом сезоне.
0: Да, на сегодняшний день там уже выложено три. Два?
1: Сегодня третий.
0: Сегодня будет третий трек. Да. Поэтому, друзья, пока работы там не очень много, то пройдитесь и проставьте свои голоса. Ну, а сегодня мы с вами слушаем трек с вами казахстанской исполнительницы Жанар Дугаловой. Песня так. Известная «Айта Берсен. Пусть говорят» называется трек. Музыку к песне написала сама исполнительница. А авторами текста выступил известный поэт Ринат Заитов и сама Жанар, как пишут нам источники. Ну что, «Айта Берсен» прямо сейчас.
1: Конечно,
0: на
1: погнали.
0: Радио НС, погнали.

0: думаю, что я буду голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну, мне кажется, она должна быть в нашем эфире.
1: Тем более, там такой мощный мотивационный посыл не слушать чужие сплетни, критику и так далее, слушать и верить только в себя.
0: Клево.
1: Класс.
0: Вообще, отлично. Голосуем, голосуем все бегом в телеграм-канал Радио НС. И не забудьте подписаться.
1: Угу. Ну и не забывайте о том, что там идет прямая трансляция. Прямо сейчас можете зайти и посмотреть на нас.
0: Да. Мы еще раз вам помахаем.
1: Да. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. И впереди, друзья, вам расскажу, что новенького в статистике нашей страны. Не пропустите.
0: Давай.
2: Шоу «Беш» на Радио НС. Это не просто шоу. Это юмор, который будет. Настроение, которое передается. И подарки, которые можно забрать себе. Шоу «Беш». Включай, участвуй, смейся. Шоу «Беш».

0: Доброе утро. Это утреннее шоу «Бешеное радио НС». Лима Бемурзина, Ксения Панченко. С вами всем привет.
1: Доброе утро.
0: Еще раз. Да. Здрасте, и прямо здрасте. Сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, что новенького в статистике нашей страны. В Казахстане стало больше 20 миллионов жителей. По данным статистиков, на 1 августа нас было 20 миллионов 604 тысяч человек. Больше всего людей живет в Алмате, в Алматы и в Туркестанской области. Интересно,
1: реально.
0: Да?
1: Угу.
0: Столкнуться бы где-нибудь, встретиться бы со всеми, да?
1: Алмата с Туркестанской области. Стенка на стенку.
0: А быстрее всего говорят, что растет Астана. Там за месяц прибавилось почти 8 тысяч жителей. Скоро столица может перешагнуть эту отметку в 1,7 миллиона. Ну что ж, демография растет, и аудитория, получается, тоже растет. Мы довольны.
1: Мы, конечно, довольны, но не от всей души, когда в пробке стоишь по Алмате несколько часов, особенно когда погода портится, начинает. Поэтому предлагаю всем дружно съездить в тур по Казахстану, посмотреть города.
0: В Туркестанской области начать.
1: Нет, ну там и так перенасыщено. Короче, ребята, езжайте пока из Алматы, у нас все равно говорят.
0: На 9 месяцев.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас гороскоп на сегодня, 2 сентября. Что у нас там? Среда.
2: Да.
1: Уже среда.
2: Итак, Овны, сегодня первая половина дня располагает коротким делам, которые давно висят между «надо бы» и «потом». Одно из них, наконец, перестанет казаться таким неприятным, как раньше.
1: Тельцы – хороший повод потратить время не на пользу, а на удовольствие. И найдется удовольствие само собой. И речь совсем не обязательно о покупках. Иногда лучший способ порадовать себя стоит ровно столько, насколько вы готовы потратиться.
2: Ничего. Да,
1: да,
2: написано.
1: Да, да.
2: Ничего не стоит.
1: Понятно, ну ладно.
2: Итак, близнецы. Кто-то рядом сегодня скажет фразу, которую захочется запомнить. Не потому, что она мудрая, а потому, что удивительно точно описывает то, что происходит вокруг.
1: Раки. Ваше расписание способно слегка перекоситься из-за чужой просьбы или предложения. Любопытно, что именно эта перемена окажется удачнее первоначального плана.
2: Львы. Сегодня особенно хорошо работают вещи, которые не требуют демонстрации результата. Сделали красиво, удобно, по-своему и совершенно не обязательно кому-то это объяснять.
1: Девы, любопытство приведет вас туда, куда обычно вы не заглядываете, к новой теме, месту, занятию или информации. И вот здесь интерес окажется гораздо сильнее привычного, мне это не нужно.
2: Весы, один человек сегодня проявит себя совершенно без подготовки и красивых формулировок. Именно поэтому его поведение скажет о нем гораздо больше обычного.
1: Скорпионы, чужая попытка вас спровоцировать может неожиданно потерять смысл. Вы поймете, что участвовать в этой истории вовсе не обязательно, и на этом ее драматическая часть закончится.
2: Стрельцы, ближе к вечеру захочется немного изменить привычный сценарий, выбрать другое место, заказать не то, что обычно, и свернуть с обычной дороги. Маленькая смена декорации окажется весьма кстати.
1: Козероги, сегодня пригодится навык, который редко получает достаточно внимания. Просто наслаждаться результатом уже сделанного. Без следующего пункта, без полезности и без попытки немедленно заняться чем-нибудь еще.
2: Водолеи, чужой поступок заставит вас на секунду пересмотреть свое первое впечатление о человеке, причем не в лучшую или худшую сторону, просто картина станет объемнее.
1: Рыбы. День располагает к приятному человеческому совпадению. Одинаковый вкус, знакомая мелочь, похожая реакция или общая симпатия к чему-то совершенно необязательному. Такая деталь способна заметно сблизить людей без всяких специальных усилий.

0: рубеж на радио НС продолжается, и, друзья, мы готовы объявить тему для Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Ну и что ж, со вчерашнего дня все дружненько пошли в школу, не только дети и их родители, ну, и да. Скоро появится домашка. Мне, кстати, подружка говорила, что ее детям уже вчера задали домашку.
0: Серьезно?
1: Прикинь. Да.
0: Чтобы с ума посходили.
1: И вот мы что решили у вас-то узнать, собственно. Какой предмет в школе у вас был самый любимый? И, то есть, соответственно, с каким предметом вам легче всего было бы сейчас помочь вашим детям?
0: Да, где именно вы можете поумничать перед ребенком, да, сказать, а я шарю. Так вот, друзья, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Но уже через пару минут мы расскажем о том, как выиграть целых два билета на концерт Энрике Иглесиаса.

0: Слушайте, ну, мне кажется, очень круто, что в Казахстан наконец-то начали приезжать мировые звезды, которых мы на самом деле с вами знаем, любим. И один из них — это Энрике Иглесиас.
1: И теперь они будут знать и о нас тоже. Да, друзья, у нас есть два билетика, поэтому уже сейчас ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры, сейчас спою.
1: Да, ну как и вы уже поняли по названию игры, там нужно будет петь, поэтому ждем вас, друзья.
2: Шоу на радио МС.

0: свою.
1: Мы точно знаем, что за то время, пока мы были в отпуске, если мы Беморзиной, все очень-очень скучали по нашей классной игре. Сейчас спою, многие писали, спрашивали, а когда можно будет спеть? И вот тот момент настал. Сегодня вы не просто поете, а боретесь за крутой приз.
2: Да, и идете на концерт Энрике Иглесиаса. Представляете, он будет выступать у нас в Казахстане. Зацеловывать будет наших девчат, а он любит целоваться.
1: Серьезно?
2: С своими фанатками на концерте, да-да-да.
1: Ух, что будет. 5 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Концерт, кстати, начинается в 20:00, но я так думаю, что фанаты настоящие придут сильно пораньше.
2: В 8 утра. Да, и у нас есть участницы, давайте с ними знакомиться. Это Света из Алматы. Свет, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Света, ку-ку.
1: Так, нам кто-то пытается позвонить из-за
2: друзья,
1: этого.
2: Пожалуйста, не звоните, у нас уже есть участницы.
1: Так, вот, Света вроде отозвалась, а я пока блокирую тех, кто звонит.
2: Ай-яй-яй, не нужно звонить нам во время эфира, друзья, иначе пойдете в блок. Ну и вторая участница, ее зовут Виктория из Алматы тоже. Вика, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Давайте проверим еще раз связь со Светой. Света, скажи что-нибудь.
3: Приветики.
2: Вот, отлично.
1: Хорошо, наконец-то слышно. А то вот эти вот звонючки, они иногда...
2: Да.
1: Непонятно.
2: Девчата, вы сейчас будете петь свои любимые песни. Весело, задорно, да так, чтобы наши радиослушатели захотели именно за вас проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, зайдите, подпишитесь и готовьте свои пальчики.
1: На рандоме у нас первая была сегодня Света, поэтому, Света, с тебя и начнем сразу после того.
3: Сразу петь?
2: Да, да, давай.
3: Ну, так как у ведущей скоро будет день рождения, наверное, знают. Да, я буду петь вам песню. Я календарь перевернул, и снова 3 сентября. На фото я твое взглянул, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
1: Вау!
2: Слушай!
1: 2 сентября все звезды сошлись.
2: Слушай! Ну, твой голос уже, Света, заработала, Ксения.
1: Однозначно. Ну, хотя, а вдруг Виктория захочет
2: переплюнет?
3: Так, ну это нечестно.
2: Так, Виктория, теперь твоя очередь.
3: Больше песен про 2 сентября не существует.
2: Придумай после гонга.
3: Второе. Давайте, у меня будет песенка такая детская немножко. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, опять подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля.
1: И
3: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Молодец!
2: Мы не удержались, прости, Виктория.
1: Супер, девчонки, молодцы! Каждая исполнила просто. И прямо сейчас мы отправляемся в наш телеграм-канал Радио НС для того, чтобы проголосовать и решить, кто именно пойдет. Кто именно пойдет на концерт Энрике Иглесиаса в Алматы.
2: Да, девчата, не покидайте, будьте на линии, вернее, мы будем вместе подводить итоги. Узнаем, кто из вас пойдет на Энрике Иглесиаса.
0: Я спою.

0: Действительно, знаешь, Ксения, ощущается, что эту игру мы и не играли целый месяц, потому что я вот эту вот механику вспоминала. Так, что сейчас делаем?
1: Что голосуем? Зачем и почему, да?
0: Да. Все, приготовила. Барабанную дробь тоже приготовила, потому что мы сейчас будем узнавать, кто из девчат пойдет на концерт Энрике Иглесиаса.
1: Ну, знаешь, вот судя по нашему голосованию, я вижу, что наши радиослушатели не забыли ничего. Они по-прежнему голосуют в телеграм-канале Радио НС, пишут комментарии и решают, кто же из девчонок Света или Вика пойдут на концерт Энрике Иглесиаса в Алматы 5 сентября.
0: Да, кстати, девчата у нас на линии. Девчата, мы вас слышим сейчас. Света, Виктория, вы здесь?
1: Еще раз доброе утро.
0: Ку-ку.
2: Привет, привет.
0: Вот.
3: Привет, привет. Я тоже тут.
1: Все на месте.
0: Ну что, тогда прямо сейчас останавливаем нашу голосовалку для того, чтобы узнать, кто из девчат идет на концерт.
1: Так. Обновляю я результатики и вижу, что достаточно много людей сегодня проголосовало.
0: Отлично.
1: И с небольшим разрывом, со счетом 42-58. Побеждает Виктория из Алматы.
0: Виктория, браво!
1: Боже, сколько радости!
2: Спасибо!
0: Виктория, мы тоже за тебя очень рады.
2: Я концерт, вы даже не представляете. Классно!
1: Ну, как круто!
0: Отлично!
1: Как круто, что все получилось.
0: Мы тебя поздравляем. Пожалуйста, Виктория, снимай побольше сторис с концерта. Мы тоже хотим посмотреть на Энрике. Ну, договорились?
2: Обязательно.
0: И отмечай Радио НС.
1: Света, ну а ты не расстраивайся. Отправляй нам свои заявки. Еще билетики у нас есть. И, возможно, рандомчик выберет именно тебя.
0: Договорились?
2: Хорошо.
0: Все, хорошего дня вам, девчата. Виктория, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои билетики. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Точно, доброе утро.
4: Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Барлық асыл тастар қолмен қазып алынады.
4: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшықеттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін капсикам менің кішім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
6: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: Таня. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, 2 часа эфирного времени впереди. Как обычно, много всего интересного. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу кое-что интересненькое о собаках.
0: Ух ты! А также в этом часе мы с вами послушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-0011. И расскажите, пожалуйста, по какому предмету вам будет легче всего помогать своему ребенку, делая домашнее задание? Какие уроки у вас были прям такие в топе, чтобы мы могли понтануться перед своим ребенком? А я шарю, а я вот разбираюсь и так далее. Вот, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-0011.
1: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
0: Ну, а в следующем часе попытаемся еще раз взломать наш банкомат. Ну, а в нашем банкомате уже накопилось целых 55 тысяч тенге.
1: Вау! Круто. Ну и наш эфир, конечно, напоминаем, что можно не только слушать, но и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Присоединяйтесь.
0: Ну а мы продолжаем. Доброе утро.

0: Все по фактам.
1: Ну что, ребятки, что у нас там по фактам?
2: А ну-ка.
1: Интересный факт я нашла о собаках. Ученые, значит, выяснили, что собаки способны не просто отличать счастливого человека от несчастного, но и распознавать разные негативные эмоции, внимание, по выражению лица.
2: Вау!
1: В исследовании приняли участие 20 домашних собак. Животных заранее приучили спокойно находиться внутри аппарата ФМРТ, где им показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица. Незнакомых, ну, то есть для собак, вы понимаете сейчас,
2: так,
1: да, масштаб. Эксперимент показал, что мозг собак по-разному реагировал на счастливые, грустные, испуганные и злые лица. Это говорит о том, что животные способны различать эмоциональные состояния человека даже без голоса и других дополнительных сигналов.
2: Так.
1: По мнению исследователей, такая способность могла развиться у собак как способ лучше понимать поведение людей и реагировать на потенциальные угрозы. Именно поэтому, вот знаешь, когда они там нашкодят, видела же тогда мы с тобой на улице стояли, когда собаку ругали, смотрели. И вот они такие сразу, типа, это не я, потому что они уже чувствуют,
2: что сейчас им влетит. Интересно мне стало, знаешь что?
1: Что?
2: Вспомнил мне флешбэк такой в голове. Та собака, которая меня укусила, когда я была ребенком, что она увидела в моем лице? Что так нагло себя повела?
1: Мне кажется, она увидела, что ты просто вкусненькая.
0: Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-

0: Ну что, ребята, у нас впереди рубрика «Не хабар». Мы там слушаем ваши голосовые сообщения, а вы присылаете их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Не хабаре» мы обсуждаем школьные предметы, которые вам нравились или, может быть, в которых вы были сильными, для того, чтобы сейчас помочь своим деткам. Расскажите нам свою историю.
0: Ну что, я могу сказать о том, что я была в школе, ну, до 9 класса отличницей. Вообще была старостой. Я бы могла сейчас, знаешь, по всем предметам детям помочь, но я не буду.
1: Я думала, могла сейчас всем указкой напихать.
0: Могла бы, это тоже могла бы, но не буду, не хочу. Хватит, с меня достаточно.
2: Имею право.
0: Имею право, да. Не хочу и не буду. Пусть сами учатся.
1: Ну, на самом деле, да, в детях такой навык тоже самостоятельности надо развивать, и чтобы они все-таки учились хитрить, наверное.
0: Да, и даже по физкультуре не помогу. Ну, а мою мотивацию могу дать.
1: А через козла прыгать умеешь?
0: Нет, кстати.
2: Все нормально.
0: Никогда, кстати, не умела и чувствовала себя немножко какой-то недоразвитой, что ли.
1: Вот мы встретились с тобой две таких.
0: Обалдеть. Почему мы не учились в одном классе? И самое интересное, что со всеми теми, кто не умеет прыгать через козла, учатся все те, кто умеет прыгать через козла.
1: Да. Ну, вот мы вот такие, особенно рядом мы на радио работаем.
0: Да.
1: Забыли, зачем здесь собрались.
0: Точно. А мы ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Расскажите, по какому предмету вы чувствуете себя профи, асом и так далее.
3: На радио МС. Разные мысли. Если нет других достоинств, скромность вроде бы ни к чему.
4: Жирнова. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: НС Радиосында Жарнама. 356

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Слушай, наши слушатели меня прям удивляют.
3: Что такое?
2: Такие голосовые сообщения, они, оказывается, очень хорошо учились. И могут в целом помочь.
3: Очень
2: и
3: интересно.
2: Нашим, и вашим детям с домашкой. Ну-ка. Давайте послушаем голосовое первое.
4: Доброе утро, Радио Дес. Доброе утро, страна. Как вы?
3: Ай, хорош.
4: С возвращением вас, девочки.
2: Спасибо. Спасибо большое.
4: Любимые предметы в школе – это русская литература. И история Казахстана.
2: Вау.
4: И всемирная история.
2: Крутой.
4: Три предмета я прям любил. Литературу. До сих пор стихи помню по литературе. Мне нравилось слушать, не слушать, а именно читать, учить стихи в русской литературе.
2: Так.
4: Они поучительные. Вот, допустим, «Попрыгунья стрекоза» – это «Красная пропела». Не успела, как зима, катить глаза. Это вот про нас.
2: Да. Ну, очень полезный хорош. Навык. Да. Кстати, знаем, кому отправить нам с тобой наших детей учить литературу.
3: Ну, а что бы
2: историю
3: нет, когда
2: Казахстана.
3: Да.
2: Всемирную историю.
3: Давайте.
2: Отлично, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Доброе утро,
5: вообще,
2: мадер.
5: Я гуманитарий. Соответственно, язык, литература, география, история – это мои любимые предметы. До сих пор помню столицы 240 стран. Ну и, конечно, пение – это мой любимый предмет.
3: У меня аж мурашки.
5: А у супруги она естественник. Конечно, математика, физика, химия – это все ее. И мы уже распределили между собой, за какие предметы мы будем отвечать у дочери.
2: Прикольно.
5: Вот такие дела. Всем удачного дня. Ксюша, спасибо. Вас с наступающим днем рождения.
2: Спасибо.
5: Желаю всего самого наилучшего.
2: Спасибо.
5: Всем радиослушателям хорошего дня.
2: Спасибо.
5: Удачи, пока-пока.
2: Вот, отлично. Я прям представила у них такое собрание, знаешь, такие вечером сидят, так, ты отвечаешь за вот этот предмет, я отвечаю за вот этот предмет. Все, поставили
3: жена,
2: такие штамп.
3: Нам надо поговорить. У нас важный разговор. У нас через 2 года дочь в школу идет. Надо решить сейчас.
2: Прикольно, идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
6: Всем отличное настроение.
2: А ну-ка.
6: А любимые предметы были в школе биология и химия. Всем пока-пока.
3: Ну, в принципе, по этим стопам наша Осельчика и пошла.
2: Да.
3: Классный медик в Алматы. Если вдруг кому нужны подробности, нашу Оселю можно найти в телеграм-канале Радио НС.
2: Да-да-да. Ну и последнее к этому часу. Давайте послушаем.
7: Доброе утро, красотульки.
2: Привет.
3: Доброе утро, Паша.
7: У меня в школе были самые любимые предметы. Это физика, алгебра, геометрия. Не знаю почему, но они мне очень хорошо давались.
2: Да?
3: Прикольно.
7: И после этого я даже физмат еще закончил.
2: Вот это меня прямо удивило.
3: Паша.
2: Вот это да. Какие еще скрытые таланты у тебя есть? Ну, а вы, друзья, тоже рассказывайте, делитесь, хвастайтесь, по какому предмету у вас лучше всего получалось, и вы сможете даже помочь своему ребенку с домашкой. 8-775-106-00-11.
0: Эй, Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар!
3: Кстати, у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их забрать.

0: утра тебе хочется поработать. Ляг поспи. Должно пройти. Шоу «Бэш». На радио НС.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
3: Кожа девочки после него просто бар.

0: кому 20 литров бензина. Налетай, налетай.
1: Да. Кстати, утром один наш слушатель спрашивал, а как выиграть 20 литров бензина? Я говорю, слушайте, эфир скоро все расскажем. Так вот, рассказываем.
0: Нам нужны два участника, да, потому что впереди игра «Пит-стоп».
1: Поэтому пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: На радио МС.

0: Заправь по-братски.
1: Ну что, по-братски, сегодня, как и всегда, мы готовы заправить вас 20 литрами бензина. Угу. И, как обычно, желающих много.
2: Да, и у нас есть как раз-таки братья наши. Алтынбек из Кокшетау с нами. Алтынбек, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Динас.
2: Алтынбек, а тебя как друзья называют?
3: Меня друзья так и называют?
2: Так и называют, хорошо.
1: Золотой, золотой, я зову тебя ласково.
3: Точно, да, золотой.
2: Идеально. Ну что, и второй участник тоже с нами. Его зовут Ильдар из Павлодара. Привет.
1: Ильдар, доброе утро.
4: Привет, привет.
1: Ильдар, скажи, пожалуйста, а тебя не извращались Илюхой не называли?
4: Так и называют.
2: Реально?
1: Я сегодня
4: да, Илюха.
1: Все, несите мне лотерейные билеты, я сегодня номера счастливого.
2: Любого человека можешь придумать, погоняла.
1: Да, да, да, да.
2: Ну что, парни, немножечко так расслабились, да? Правильно же?
1: А теперь пора
4: напрячься.
2: А теперь напрягитесь, потому что у нас готовы для вас три вопроса. Вопросы числовые. Ваша задача отвечать... правильно, либо ближе к правильному, ну и в конце игры подведем итоги и узнаем, кому из вас сегодня достанутся 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребята, сегодня мы с вами в пит-стопе поехали в Уральск. И скажите мне, пожалуйста, какая волна у радио НС здесь, в Уральске? Алтынбек, как ты думаешь?
3: 104,8.
1: 104,8. Ответ принят. Ильдар, твой ответ?
4: 104,1.
1: 104.1. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Отлично. И первым делом мы решили из аэропорта прямиком поехать в дом-музей Емельяна Пугачева. Сколько километров, скажите, пожалуйста, нам нужно проехать? Ильдар, как ты думаешь?
4: 25 километров.
2: 25. Твой ответ принят. Алтынбек?
3: 15.
2: Отлично, ваши ответы приняты, и мы идем дальше.
1: Слушайте, ну а поедем-то мы с вами на такси, ну вот как раз-таки из аэропорта в дом-музея Емельяна Пугачева. Скажите, пожалуйста, сколько денег будет стоить нам эта поездка? Алтынбек, как ты думаешь?
3: 900 тенге.
1: 900. Ответ принят. Ильдар, твой ответ?

0: 3000 тенге.
1: 3000. Ответы приняты, давайте подводить итоги. На самом деле, в прекрасном городе Уральск радио НС вещает на волне 104,6. И здесь Алтынбек оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Молодец. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров мы проедем, если поедем прямиком из аэропорта до дома музея Емельяна Пугачева. Правильный ответ, ребята, прямо сейчас скажу, 22 километра. А если быть точнее, то 21 километр и 800 метров. Здесь у нас был ближе Ильдар.
1: 1-1.
2: Да.
1: Ну, самое интересное. И третий решающий вопрос. Сколько будет стоить поездка из аэропорта в дом музея Емельяна Пугачева в Уральске?
2: Так.
1: Правильный ответ. 4520 тенге. Здесь Ильдар оказался ближе. Со счетом 2-1. Бензин сегодня улетает в Павлодар.
2: Ильдар как будто бы уже прокатился, да? И с него наверняка сняли 3000.
1: Нет, он бы сам, наверное, за трешку просто по Павлодару прокатил бы кого-нибудь с аэропорта. Поэтому такой, типа, ну что мы там с Уральском подумаешь? Полкарты нас разделяют.
2: А экономичнее будет поехать с Алтынбеком за 900 тенге.
1: Согласна, да.
2: Ну, бензин сегодня улетает в Павлодар. Мы тебя поздравляем, Ильдар. Браво.
0: Спасибо.
1: Ребят, классная игра. Алтынбек, ты, пожалуйста, тоже не расстраивайся. Пусть тебе сегодня в чем-нибудь другом обязательно повезет.
2: Зато ты золотой-золотой.
1: Да, да.
2: Отличного дня вам желаю.
0: Спасибо большое.
2: Ильдар, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свою бензину, а мы продолжаем утреннее шоу-беш на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, время летит быстро, но часочек, тем не менее, у нас с вами есть. А это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: Ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, по какому предмету вы чувствуете себя профессионалом и готовы весь учебный год помогать своим деткам с домашкой. Будет интересно послушать.
4: Но еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш прекрасный банкомат, в котором лежат деньги. И там сегодня 55 тысяч тенге.
3: Классно. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть на сайте ns.kz, в группе ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Давай помашем,
4: ну давай,
3: друзья.
4: Поцелуемся, что уж.
3: Давай тогда. Да. Желаем вам классной среды и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро. Беш.
0: На Радио НС.

0: гарантии.
1: Да-да-да, астрология без гарантии на сегодня, 2 сентября, на среду, на маленькую пятницу в 9:09 утра. Для всех знаков зодиака погнали.
2: Итак, Овны, первая половина дня располагает к коротким делам, которые давно висят между надо бы и потом. Одно из них, наконец, перестанет казаться таким неприятным, как раньше.
1: Тельцы, хороший повод потратить время не на пользу, а на удовольствие найдется сам собой. И речь совсем не обязательно о покупках. Иногда лучший способ порадовать себя стоит ровно столько, сколько вы готовы на него потратить, то есть ничего.
2: Угу. Близнецы, кто-то рядом сегодня скажет фразу, которую захочется запомнить. Не потому, что она мудрая, а потому, что удивительно точно описывает то, что происходит вокруг.
1: Раки, ваше расписание способно слегка перекоситься из-за чужой просьбы или предложения. Любопытно, что именно эта перемена окажется удачнее первоначального плана.
2: Львы, сегодня особенно хорошо работают вещи, которые не требуют демонстрации результата. Сделали красиво, удобно, по-своему и совершенно не обязательно кому-то это объяснять.
1: Девы, любопытство приведет вас туда, куда обычно вы не заглядываете, к новой теме, месту, занятию или информации. И вот здесь интерес окажется гораздо сильнее привычного, мне это не нужно.
2: Угу, весы, один человек сегодня проявит себя совершенно без подготовки и красивых формулировок. Именно поэтому его поведение скажет о нем гораздо больше обычного.
1: Скорпионы, чужая попытка вас спровоцировать может неожиданно потерять смысл. Вы поймете, что участвовать в этой истории вовсе не обязательно, и на этом ее драматическая часть закончится.
2: Стрельцы, ближе к вечеру захочется немного изменить привычный сценарий, выбрать другое место, заказать не то, что обычно, и свернуть с обычной дороги. Маленькая смена декорации окажется весьма кстати.
1: Козероги, сегодня пригодится навык, который редко получает достаточно внимания. Просто наслаждаться результатом уже сделанного. Без следующего пункта, без полезности и без попытки немедленно заняться чем-нибудь еще.
2: Водолеи, чужой поступок заставит вас на секунду пересмотреть свое первое впечатление о человеке. Причем не в лучшую или худшую сторону, просто картинка станет объемнее.
1: Рыбы, день располагает к приятному человеческому совпадению. Одинаковый вкус, знакомая мелочь, похожая реакция или общая симпатия к чему-то совершенно необязательному. Такая деталь способна заметно сблизить людей без всяких специальных усилий.
0: На радио МС. Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Ну что, друзья, 9:20, и впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем школьные предметы, по которым вы были прям супер-пупер и сейчас готовы помогать своим деткам.
0: Угу.
1: Ну, я всегда шарила в матеше.
0: Так.
1: И английский давался мне достаточно легко. Но,
0: круто.
1: В принципе, я не лезу к своему ребенку, но если она просит помочь, мы сидим и вместе разбираемся.
0: Прикольно.
1: Но так что мне не нравится это делать.
0: Не нравится это делать, это делаешь.
1: Я считаю, что я отучилась свое.
0: Я тоже поражаюсь, почему мы отучились и почему нам сейчас приходится этим заниматься. Поэтому я детям сказала: дети, как-нибудь, пожалуйста, сами. Вот. 8775, еще раз повторю, наш WhatsApp номер 775-106-2011. Присылайте свои голосовые.
2: На радио МС. Разные мысли. Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. Жирнова.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
2: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. NS Radio Sunda Жирнова. Үш жүз елу алты, алпыс

0: Не хабар.
1: Прямо сейчас рубрика, где каждый из наших радиослушателей может себя почувствовать таким, знаете, ведущим, соведущим, поболтать в эфире. Будем слушать ваши голосовые, друзья, прямо сейчас. Первый голосовой к этому часу. Погнали. Давай.
2: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
3: Привет.
4: Доброе утро.
2: Я из города Астана. Какой предмет я любила в школе? Я училась на четверке и пятерке. Любила русский язык и литература, любила учить стихи, пересказывать особенно. Вот сейчас помогаю своему ребенку, если она просит, конечно. Но если не просит, стараюсь, чтобы она сама выполняла задания. Но, честно скажу, задания сейчас очень сложные. И, наверное, сложность не в самом задании, а вот в вопросе. Непонятно, что там хотят от тебя. Вот.
3: Бывает, да, согласна. Да,
1: идем дальше.
5: Доброе утро всем, доброе утро, Радио НС. Предмет, который мне более-менее легко давался, это биология. Я прям обожала биологию, я даже ЕНТ сдавала, поступила в медакадемию. В итоге сейчас вообще не работаю, не связываюсь с этим предметом. Но, например, сейчас дочери я помогаю с биологией, объясняю ей, с удовольствием она меня слушает.
1: Очень круто. Классно, На самом деле, мне в детстве нужен был такой человек, который мне по биологии помогал бы, потому что наш учитель по биологии так рассказывал на урок, что я уходила в какой-то транс. Просто какая-то медитация у меня внутренняя происходила.
3: Я могу помочь тебе закрыть гештальт. У меня тетушка моя прекрасная, любимая, тетя Марина.
1: Так. Она, она учитель по биологии?
3: По биологии и по химии, да.
1: Прикольно.
3: В гимназии причем.
1: Ну, если возникнет вопрос от моих детей, то я отправлю поиск к твоей тете. Спасибо большое. Идем дальше.
6: Радио НС, привет. Привет, страна. Привет, девчонки.
1: Привет.
6: Спасибо. С 1 по 4 вообще без проблем. Я в прошлом учитель. Младший класс, начальник класса.
1: Ух ты.
6: С 1 по 4 смело. У меня старшему 5 будет в декабре, младшенькому 11 месяцев. Так что все еще впереди у нас.
3: Класс, крутяк. Будем иметь
1: это. Идеально, идем.
7: Доброе утро из Уральска. Мои любимые предметы были алгебра, черчение, физкультура и туды.
1: Вот. Здорово.
3: Тоже хорошо, конечно.
8: В школе отдавал в натуре дань я лишь литературе. Это же моя стихия. И теперь пишу стихия.
3: Мы в курсе о суперталантах Влада Балашова. В принципе, никто даже и не удивлен.
1: Теперь еще и весь Казахстан. Идем дальше.
9: Доброе утро, любимый Радио НС.
1: Привет, доброе утро.
9: Всем доброе утро, всем, кто слушает Радио НС. На вопрос, чем мог бы помочь родитель, по какому предмету, я бы сказал так, что как родитель он должен поддерживать всегда во всем своих детей. Что я делаю? В данный момент являюсь менеджером команды дочери, которые на сегодняшний день выступают на разных уровнях, как региональных, так и областных, и республиканских.
1: Круто.
9: И в данный момент мы являемся международными финалистами Technovation Girls, который пройдет в Индии. Мы вошли в число 5 лучших команд. Но помимо этого мы за короткий отрезок времени провели много разных мероприятий, в том числе хакатоны, где участвовали ребята со всех регионов Казахстана. Также мы сами участвовали в конкурсах. Вот недавно участвовали в Samsung Solar Tomorrow, где заняли 3-е место. В Алмате, организованный UNICEF, где мы заняли 2-е место. И во многих других.
1: Да.
3: Очень круто.
1: Есть тому подтверждение. Человек даже скинул фотографии с места события.
3: Да, мы вообще верили, как бы, на слово.
1: Мало.
3: Все равно спасибо.
1: Да, идем дальше.
10: Добрый день, школьники. Я понимаю, начало года может показаться вам каким-то ужасным событием, но поверьте, это нужно будет для вашего же будущего. Поэтому желаю всем вам удачного дня, всего хорошего.
3: Какие мудрые
1: спасибо
3: речи.
1: А мы идем дальше.
11: Привет всем, это снова Пашка. Я совсем забыл, мне еще нравились предметы черчение, труд, а также НВП. Очень уж мне нравилось маршировать на плацу у нас в школе.
1: Вот тут вот Пашку мы узнаем.
3: Да,
1: а то, что математика, физика, вот это вот было странно, конечно.
3: Он просто, когда маршировал, считал лучше. Это, знаешь, вот те люди, как я, которые компенсируют шагами.
1: Да-да-да. Это точно, идем дальше.
12: Доброе утро, Шымкент.
1: Привет.
12: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки. Всем желаю хорошего настроения. Мой любимый предмет – это была химия. Я всегда получал только пятерки. Ну, там было пару четверок, но в основном были пятерки, потому что я химию очень знал, когда я учился в 8 классе. Всем желаю хорошего настроения.
1: Знал. Шымкенте, а сейчас птички так поют, да? Что такие это? Нам же
3: что-то
1: завидно.
3: На теплом, да.
1: Нам-то завидно. Идем дальше.
13: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима и Ксения.
1: Привет.
13: У меня с предметами классно было с географией и с черчением. Но своему ребенку я в них не помогаю, он и сам неплохо соображает. Кстати, поздравляю вас с новым слушателем.
3: Спасибо, да. Твой ребенка уже написал. Оказывается, там совсем не ребенка. Там мужчин. Целый взрослый мужчин.
1: И, кстати, от него мы уже слушали голосовое. Есть еще одно голосовое от него же. Давай.
14: Доброе утро, Радио НС. Мой любимый предмет, скорее всего, английский. Ну, в общем-то, с черчением и географией мне папа не помогает. Странно как. Замечаете?
3: Папа, ты почему Илье Валентиновичу не помогаешь? Mm? Вот вопрос у нас тут от радио. И сейчас мы тебя по-быстрому в краску вгоним. Илюха, все нормально, он поможет.
1: Всем спасибо за участие в сегодняшнем Нехабаре. Желаем вам классного дня и продолжаем утреннее шоу Беш на радио. Нес, доброе утро.
0: Эй, Бауров, Нехабар!
4: Нехабар, родной.
0: А ты живешь, Нехабар?
4: Нехабар.
1: Ну а впереди, друзья, мы расскажем вам, как вы сможете забрать у нас целых 55 тысяч тенге.

0: утра, большой куш. Друзья, у нас впереди. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат. В банкомате всегда есть деньги.
1: И сейчас там 55 тысяч тенге.
0: Поэтому ждем ваши заявки. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». На радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: 55 тысяч тенге, друзья, мы накопили на сегодняшний день в нашем банкомате. И сегодня будет очередная попытка взлома.
2: Посмотрим, насколько она будет удачной. Ну а с нами на связи Александр из Петропавловска. Саш, доброе утро.
1: Привет, Саш.
3: Доброе утро, девчонки.
2: Ну что, ты готов побеждать?
3: Ну, вроде как, типа того.
2: Как это?
1: Ты что, надо говорить, Саша, алга. Александр, вперед.
2: Ты давай-ка настройся. Пока у нас вот этот мотивационный спич идет, ты давай настраивайся. Тем более, что впереди у тебя всего лишь три вопроса.
1: Да, и дадим тебе три варианта ответа. Твоя задача, Саша, ответить на все вопросы правильно. А теперь скажи, Александр, Саша, алга.
3: Погнали.
2: Удачи тебе.
1: Смотрю, какая-то доля сомнения все-таки есть в голосе.
2: Слушай, ну посмотрим. Может, у человека просто голос такой. А у нас сейчас как разнесет, как заберет наши
1: деньги. Окей, погнали, тебе желаем удачи.
0: Первая цифра.
2: Саш, сегодня Всемирный день кокоса. Скажи, пожалуйста, какая страна считается одним из крупнейших производителей кокосов? Варианты ответов. Бразилия, Таиланд или Индонезия, как ты думаешь?
3: Три.
2: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Саша, продолжаем взлом банкомата. А теперь давай поговорим о месяце сентябрь. Скажи, пожалуйста, что означает латинское слово «септем», от которого произошло

0: название сентября. Варианты ответов. Первое – 9, второе – 7 и третье – урожай. Как ты думаешь?
1: 7.
0: Угу. Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
2: Третья цифра.
3: Ну а теперь, Саш, давай поговорим о тех, кто родился в сентябре под знаком Девы. Девы, приветики. Mm-hmm. Твоя задача, Саш, угадать, кто из перечисленных актрис-красавиц родилась под этим знаком. Небольшой факт. До того, как полностью посвятить себя искусству и актерской карьере, эта женщина серьезно увлекалась спортом и даже думала взять с ним, связать с ним свое будущее. Скажи, пожалуйста, о ком идет речь? Варианты ответов. Кэмерон Диаз, Зендея или Сальма Хайек, как ты думаешь?
1: 1.
3: Цифра номер 1 принята. И код с Александром из Петропавловска сегодня получился 3-2-1.
0: В нашем банкомате 55 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет. Ты сейчас будешь в шоке.
3: Ну как же так? Да. Ну, мы с Бимурзиной уже почти уверены были, что ты вот это вот все сделаешь сейчас. Ой, короче, давайте разбираться, где мы с вами ошиблись. В первом вопросе Саша на самом деле ответил правильно. Индонезия занимает первое место в мире по объемам сбора кокосовых орехов.
0: Да, тут здесь ты молодец. И во втором вопросе тоже ты ответил верно. Да, правильный ответ 7, а все потому, что в Древнем Риме год начинался в марте, и наш привычный 9-й месяц был законным 7-м.
3: Mm-hmm. Ну, а вот название? В третьем вопросе, как ты уже понял, ты, конечно, и ошибся. Популярная актриса Зендея в детстве активно занималась футболом по совету родителей, которые с помощью командного спорта помогали будущей звезде преодолеть сильную замкнутость.
0: Вот зато теперь ты, Сашенька, знаешь. Даже?
1: Да.
3: Санек, ну давай приветы всем передадим, чтобы не так обидно было.
0: Давай.
1: Передаю всем привет всему Казахстану, Петропавловску. Всем на связи, все, кто меня знает.
3: Ай, красавчик. Хорошего тебе дня.
0: Аплодируем, ты все равно молодец, все равно умничка. Пиши нам еще, договорились?
1: Спасибо, давайте. Хорошего денечка.
0: Спасибо.
3: Взаимно.
0: И своим проигрышем Саша добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 60 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: часов 49 минут в Казахстане. Это говорит о том, что нам уже пора с вами попрощаться. И, как всегда, ненадолго. Завтра, в четверг, мы в 7 часов утра здесь встречаемся.
1: И меня Лимбимурзина решила отключить.
0: Нет.
1: Как нет?
0: Ты говоришь, тебя слышит вся страна.
1: Ну, потому что я кнопочкой нажала. Ты меня сначала не выключила. Я
0: про это.
1: Ребятки, мы, правда, хорошо постарались, хорошо с вами потрудились. Все три часа для вас здесь, как обычно. Мы такие веселенькие, слегка странненькие, но зато ваши любименькие. Лимбимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Live așa și Calopturada.
1: That we living in, gotta keep it heads up, can't be giving in.
0: Muzică pe la Lahandi.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең үлкен қоян Ральф есімді алып, оның салмағы 25 келі.
2: Жарнама. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: «Грязные мысли». Зайцам можно не только проехать, но и прожить. Жернова.
1: Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
0: НС Радиосында Жарнама. 350 алпыс 00.

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: И что ж, дорогие друзья, всем добрый день. Ну что же, видим, среда, 2 сентября, первый полноценный рабочий поворот после летних каникул и отпусков. Август остался в календаре, сентябрь уже уверенно занял его место, ну а значит, постепенно возвращаемся в привычный ритм. Но возвращение из лета вовсе не обязательно должно быть суровым. Давайте начнем эту среду с хороших слов, улыбок и сообщений тем, кого сегодня хочется напомнить о себе. В эфире программа «Лайв-чат» на радио НС, у микрофона Тамерлан Исмаилов, ну а свои приветы, поздравления и пожелания отправляйте на наш WhatsApp номер 775-106-2011. Ну а разгонять этот час будет Бритни Спирс с песней Born to Make You Happy, то бишь рождена, чтобы сделать тебя счастливым. Прекрасное напоминание о том, что иногда для хорошего дня достаточно всего одного человека и несколько добрых слов.
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Вот, друзья, и стартуем. Программу «Лайв-чат», можно сказать, официально полноценно, потому что новые сообщения успели подоспеть, ну а я готов на всю их зачитывать. Здравствуйте, Радио НС. Передаю привет брату Рустему. Люблю, скучаю. Начали считать дни до твоего приезда. Ждем тебя очень-очень. Будь умницей и не нарушай. Мы всегда рядом с тобой. Я была на вождении, уже все получается. Очень любим и ждем тебя. Твоя семья подписалась. Рустем, дома, как видим, начался обратный отчет до вашего приезда. Семья ждет, скучает и внимательно следит за успехами. Сестра, например, сообщает, что на вождении уже все начинает получаться. Так что ждут вас хорошими новостями и крепкими объятиями. Привет, Радио НС. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? У нас же все хорошо. Дети в школе тоже передают привет, любят, скучают. Ну а я на работе. Работаю, милый, скучаю сильно, люблю тебя, обнимаю, крепко целую, жду тебя, удачного дня, надеюсь, ты уже получил все завтра, все будет, спецмаг, то бишь тоже мне, твоя любимая Гуля Сактау, все сердечками подписано, Анатолий Родионович, дома все идет своим, как видим, чередом, дети в школе, Гуля на работе, мысли, конечно, совсем в другом месте, передают вам привет всей семьей и желают хорошего дня. Здравствуйте, хочу передать большой пламенный привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру, мой любимый сынок, пусть сегодня тебе станет хоть немного легче от мысли, что дома тебя любят, ждут и верят в тебя. Ты сильный, и я знаю, что ты все выдержишь. Не позволяй тяжелым мыслям сломить тебя. Я рядом с тобой всем сердцем. Люблю тебя бесконечно, твоя мама Олеся. Владимир, мама Олеся передает вам очень важное напоминание, что дома вас помнят, любят и ждут, конечно же. Пусть сегодняшний день будет спокойнее предыдущего, а поддержка родных придает сил двигаться. Конечно, дальше. Здравствуйте, я хочу передать большой привет Зырянову Евгению и сказать: Женечка, я тебя очень люблю и скучаю по тебе. Береги себя, пожалуйста. Ольга Александровна не хочет находить общий язык. Я очень за тебя переживаю. Твоя Настя Изухович подписалась. Женя, Настя передает большой пламенный привет и переживает за вас. Просит беречь себя и знает, что сейчас есть непростые моменты, но главное не оставаться с ним один на один. Вам передают любовь, поддержку и очень ждут, что все наладится. Но я вам, друзья, буду передавать очень важное послание. Именно то, что ваше пламенное сообщение можно отправить на наш номер в WhatsApp 775-106-2011. Буду ждать каждого из вас, так что успейте присоединиться до конца этого часа.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, наконец-то возвращаюсь обратно в эфир на радио НС. Новая программа про лайв-чат. Ну, новая, потому что новый сегодня день наступил, 2 сентября. Все-таки можно смело говорить, что не только новый сезон, но и, в принципе, каждый новый день открывается с прекрасными словами. Ну, вот как, например, здесь. Здравствуйте, радио НС. Через вашу программу хочу передать самый теплый привет нашему дорогому внуку Роману Даштамирову. Желаем тебе хорошего, спокойного дня. Мы верим, что у тебя все будет хорошо. Главное, береги себя. Пусть сегодня все складывается наилучшим образом, а каждая минута приближает нас к долгожданной встрече. Бесконечно любим, целуем, скучаем и ждем. Все твои родные всегда рядом. С любовью, бабушка, дедушка, семья Котвицких и Богдан. Спасибо Радио НС за возможность. Роман, сегодня у вас такой вот большой семейный привет. Бабушка, дедушка, все родные мысленно рядом и уже считают время до долгожданной встречи. И пусть день пройдет спокойно, ну а все задуманное складывается именно так, как и нужно. Добрый день, Радио НС. Поздравляем всех школьников с учебным годом. Наш старший внук Мамезов Алидар пошел в первый класс. Желаем ему легкой учебы и хороших друзей. Удачи везде и во всем. Ну что же, Алидар, сегодня у вас особенно такой вот пламенный и сногсшибательный, я бы даже сказал, волнительный день. Все-таки первый класс. Бабушка и дедушка поздравляют с началом школьной жизни и желают легкой учебы, верных друзей и побольше интересных открытий. Добрый путь. Передайте большой и нежный привет моему любимому мужу Жантуре. Солнышко мое, я так соскучилась по твоему теплу и улыбке. Знаю, что дома тебя всегда ждет уют, поддержка и моя бесконечная любовь. Обнимаю крепко-крепко. Жантуре, дома, вот как видим, целый на семейный в набор теплого. Семейного и важного. Тепло, прежде всего, уют, поддержка и человек, который очень скучает. Так что это привет, еще одно напоминание, что вас ждут и, конечно, любят. Здравствуйте, Радио НС. Передайте пламенный привет и горячий поцелуй любимому мужу Алдамову Рамзану. С нетерпением жду завтра нашей встречи. Скучаю. Твоя жена Тамара подписалась поцелуйчиками. Рамзан, Тамара сегодня особенно нетерпелива, потому что завтра уже встреча, а похоже, сегодняшний день будет проходить в режиме обратного отсчета. Скорейшей встречи вам и самых крепких объятий. Финальное сообщение, друзья, в этом выходе. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела? Как ты там? Без меня у нас все хорошо. Я еду домой с работы. Люблю тебя очень и скучаю. Знаю, что ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Обнимаю тебя и целую. Твоя девочка Аира подписалась. Али. Аира уже едет домой после работы, но, судя по всему, мысленно она давно рядом с вами. Передает много любви, скучает и отправляет через эфир самые крепкие объятия и поцелуи. А это самое главное, друзья. Будем продолжать. Номер WhatsApp буквально через несколько секунд. Не пропустите и успейте написать свое пламенное сообщение.
0: НС. Номер WhatsApp 8 775

0: Лайв-чат.
1: И, друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов 26 минут. Порой не успеваю замечать, как быстро пролетит время, но это, наоборот, радует, ведь ваши сообщения того стоят. Добрый день, Радио НС. Передаю привет сыну Рустему. Сыночек, не смогла прийти, была на работе. Люблю и обнимаю. Буду у тебя на новом месте. Ну что же, Рустем, мама сегодня не смогла, как видим, прийти. Работа внесла свои коррективы, но встреча обязательно состоится уже на новом месте. Ну а пока передают вам самое главное, что вас любит, обнимает и, конечно, думает о вас. Добрый день, Радио НС. Передаю пламенный привет Жантуре. Мы любим тебя, верим только в лучшее, скучаем. Помни, есть люди, для которых ты весь мир. Мы ждем тебя каждую минуту. Жанелия, Сезым и Самира подписалась. Жантуре, сегодня вам такой вот командный пламенный привет и слова поддержки. Жанелия, Сезым и Самира хотят, чтобы вы помнили, есть люди, для которых вы действительно целый мир. Тамерлан, рада слышать вас. Наконец-то спокойно передам приветик любимому мужу-корейцу. Моя любовь, я так по тебе сильно скучаю. Хочу тебя обнять, не отпускать. Одевайся потеплее. У нас тоже прохладно, чувствуется осень уже. Но твоя любовь меня греет постоянно. Жаном, береги себя, осталось совсем чуть-чуть. Увидимся, иншалла, люблю тебя. Твоя любимая Тыш подписалась с поцелуйчиками. И, ну что же, корейц для вас сегодня очень теплый такой вот. Привет, несмотря на наступающую осень. Одевайтесь действительно теплее, берегите себя и готовьтесь. Ваша любимая уже мечтает о встрече. Здравствуйте, любимое радио. Так, поздравьте, пожалуйста, красивую девушку из города Жизказгана, Зауре Жаканову, с днем рождения. Желаем ей здоровья и женского счастья. Коллектив магазина Grand Stival. Зауре, коллектив магазина Grand Stival из Жизказгана поздравляет вас с вашим праздником. Днем рождения. Пусть Новый год жизни принесет много радостных событий, крепкого здоровья и настоящего женского счастья. С праздником! А здравствуйте, передайте привет Альбине из Костаная от сестер из Иркутской области. Альбина, привет. Держись, родная. Обнимаем и спасибо в конце написали. Альбина, сегодня вам привет из Иркутской области. Сестры передают, что думают о вас и, конечно, поддерживают. Ну и куда уж без объятий. Хочу передать теплый привет и безграничную любовь из Жанаузена моему любимому мужу Сабиту Нурбеку. От всей семьи, от меня и от маленького Алинура. Любимый мой, береги себя и свое здоровье. Знаю, что я буду ждать тебя дома с теплыми объятиями. Пусть этот день подарит тебе улыбку. Люблю и целую. От боты пришло сообщение. Сабит, Жанаузен на связи. Пламенный привет семейный прежде всего передали. Бота, маленький Алинур и вся семья ждут вас дома. Берегите себя, ведь вы нужны вашей семье. И на этом, друзья, будем дальше продолжать. Впереди целая очередь выстроилась из новых сообщений, так что последующие выходы будут очень интересными. Ну а кто еще не присоединился, друзья, по классике жанра наш номер WhatsApp.
2: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
3: NS. Пиши на WhatsApp. 8 775 10.

0: Modern Talking, друзья, продолжает этот музыкальный час с песней You Can Win If You Want, то бишь ты можешь победить, если захочешь. Ну и начало сентября для многих как раз про такие маленькие победы. Снова войти в привычный ритм, открыть новый учебник, встретиться с одноклассниками или сделать первый шаг к чему-то, чего давно хотелось добиться. Ну а вот действительно любопытный факт. 1 сентября 1965 года впервые вышла в эфир телепередача «Спокойной ночи, малыши». Так что для нескольких поколений этот день связан не только с первым звонком и букетами, но еще и с появлением любимой детской программы, которая стала частью вечерних ритуалов миллионов семей. Ну а мы продолжаем первый осенний, полноценный второй осенний день музыкой. Пусть этот сентябрь начнется с хорошего настроения на волне радио NS.
1: NS. Радио.

0: Боссон прямо сейчас звучит с песней «I believe», то бишь «Я верю». Но это, пожалуй, хорошее настроение для первой осенней недели, когда вокруг снова привычный ритм, дела, планы, пробки, а внутри все равно хочется оставить немного места для уверенности, что впереди будет много хорошего. Но у нас впереди еще целый час, чтобы не просто послушать музыку, но и быть в курсе того, что происходит вокруг. Совсем скоро вновь заглянем в дорожную ситуацию и узнаем, как сейчас движется Алматы и Астана. Ну а пока музыкальная эстафета продолжается, дальше для вас прозвучат Баста, а следом Баста и моя Мишель с треком «Если я буду танцевать». У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Новый музыкальный час продолжается. Погнали!
1: НС Радиоса. Казахстан. Дежа Салган.

0: помимо пробок.
1: Друзья, возвращаемся в студию Радио НС, чтобы узнать, какая сейчас актуальная дорожная ситуация в наших городах. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По улице Тулюби со стороны Востока вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Муканова до проспекта Аблайхана. По улице Розбакиева в южном направлении ожидается затор от улицы Дюсенова до Жандосова 25 минут. Ну и по проспекту Аль-Фараби на юг целых полчаса вам понадобится от улицы Луганского до Зейна Шашкина. Перемещаемся в столицу, видим в Астане 5 баллов и плотное движение. Больше всего времени потратите по улице Сусамыр и Малахова от улицы Узен до Архмжана Дюсимбаева. Также ожидается затор по Сыгнаку от улицы Сауран до проспекта Туран. Ну и по проспекту Туран самому простоять придется от автосалона до улицы Сарайшек. Радио НС желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.
2: Зачем топтать мою любовь?

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем тогда

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

0: Продолжаем этот музыкальный час вместе со студио и песней «Стоп Ночь». В ней как раз есть это ощущение. Немного остановиться, выдохнуть и отпустить дневную суету. Ну а вот ученые, похоже, нашли еще один способ немного перезагрузиться. Причем без серьезных тренировок. Исследователи из университета Цукубы в Японии выяснили, что даже очень медленный бег, практически в темпе быстрой ходьбы, может улучшать настроение и работу мозга. Участники эксперимента всего 10 минут бежали на дорожке со скоростью от 3 до 6 км в час. После этого они быстрее справлялись с заданиями на внимание, чувствовали себя лучше, а активность усиливалась в отдельных участках мозга, которые отвечают за внимание, принятие решений и эмоции. Правда, ученые подчеркивают, такой эффект пока зафиксировали только сразу после нагрузки, то есть речь не... А знаете, о доказанной долгосрочной пользе 10-минутного бега. Но сама идея хорошая. Иногда, чтобы немного встряхнуться и привести мысли в порядок, вовсе не обязательно выкладываться на максимум. Ну а мы возвращаемся к музыке и к хорошему настроению на волне радио НС.
1: Айдаганы бесешке, ысқырығы жер жарат. НС радиосы.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: И завершаем этот музыкальный час, друзья, вместе с Алексом Уорреном и треком Fever Dream, то бишь сон наяву. И, пожалуй, очень подходящее настроение для вечера. День постепенно отпускает, темп становится спокойнее, а мысли уже переключаются на то, что будет дальше. А еще сегодня, друзья, кстати, отмечается Всемирный день кокоса. Казалось бы, обычный тропический фрукт, который мы чаще всего вспоминаем где-нибудь на отдыхе. Но кокос на самом деле используется гораздо шире. Из него делают масло, молоко, получают волокна и даже используют скорлупу. Так что это тот случай, когда за привычным продуктом скрывается гораздо больше интересного. Спасибо, что провели этот час вместе со мной. Пусть дальше музыка звучит для вас так же приятно, а вечер принесет что-нибудь хорошее и неожиданное. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Услышимся на волне радио НС. Пока-пока.
1: Радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ежелгі уақытта бейтаныс адамдар өздерінің қарусыз екенін көрсету үшін қол алысқан.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: что-то нового скажи. Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Том мен Джерри бастапқыда Джаспер мен Джинкс деп аталды.
2: Жарнама. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

Это не просто шоу. Это юмор, который будет. Настроение, которое передается. И подарки, которые можно забрать себе. Включай, участвуй, смейся. Шоу Беш.

0: Рубрики.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: 장흥대 굴대왔다. 벌써 고소다. 에너지 지나. 쇼와 단것이 드진 온가디엔.
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Көрінбейді өзі, естіледі сөзі.
2: NS Radio-са.